0: Радио Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 209 FM. В Тольятти 5 часов.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: спасибо, что выбрали радио Омега.
1: 106.9 FM. Oh, Father, tell me.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 6 часов.
1: СМИ Радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Спасибо, что выбрали 106.9 FM.
1: Это Радио Омега.
2: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
3: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
0: Телефон рекламной службы 510-210.
1: Радио Омега.

0: Омега.
1: Если нравится музыка Радио Омега, добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти без 1:07, за окном сейчас +11, днем до +18-20 и без осадков. Новости на Радио Омега, Руслан Хемчак.
1: Здравствуйте. Жителям Самарской области разослали 1 100 000 налоговых уведомлений, сообщили в ФНС. Имущественные, земельные и транспортные налоги, а также НДФЛ нужно уплатить до 1 декабря. В этом году общая сумма начисленных налогов выросла примерно на 10%. Завершена оптимизация структуры самарского правительства. Упразднили должности вице-губернаторов, вместо них у главы региона появились замы. При этом первый зам губернатора одновременно возглавляет кабинет министров. Состав правительства с правом совещательного голоса включили мэров Самары, Сызрани и Тольятти. Минтруда вошло в состав Минсоцполитики, Министерство науки и высшего образования присоединили к Минэкономразвития. Также объединили Министерство культуры и туризма. На очистных сооружениях Безенчука, построенных за 1,5 миллиарда рублей, нашли множество дефектов. В частности, течет крыша в 6 помещениях, требует замены или ремонта насоса и другое оборудование. Муниципалитет судится с компанией «Олимп», сдавшей объект 2 года назад. Истец требует устранить поломки и платить по 5 000 рублей штрафа за каждый день просрочки. Самарский политех в ближайшие 2 года получит 250 000 000 рублей на инжиниринговый центр по энергоемким технологиям. В прошлом году ВУЗ уже получил 70 миллионов рублей из областного бюджета на оборудование. Это помогло усилить заявку и выиграть федеральный конкурс. В Самаре на бывшем стадионе «Буревестник» завершили масштабную уборку. Об этом сообщил мэр Иван Носков. Спецтехника несколько месяцев убирала крупногабаритный мусор. Ларьки, шины, стройотходы. Очистили около 24 тысяч квадратных метров. С территории бывшего стадиона вывезли порядка 660 кубометров отходов. Власти планируют восстановить стадион. В Самарской области пришло аномальное тепло. До конца недели погода будет преимущественно ясной и сухой. До среды включительно дневная температура составит +15-20 градусов, в четверг-пятницу до +19. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Хоккейная «Лада» продлила серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до 10 матчей. В понедельник тольяттинцы уступили в гостях «Амуру». Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1-0. «Лада» с начала чемпионата КХЛ одержала 1 победу в 15 сыгранных матчах. Следующий соперник тольяттинцев – питерский СКА. Матч состоится 15 октября. Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля и 4 копейки.
0: На радио «Омега» прогноз погоды. В Тольятти сегодня малооблачно, будет без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура днем +18-20. Сейчас в Тольятти +11.
2: СМИ «Радио «Омега» зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер ТУ-63-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: На радио «Омега» золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Рад приветствовать. Желаю приятного утра вторника на календаре 13 октября. Тольятти 7 часов 10 минут. За окном сейчас плюс 11 градусов. В нем будет тепло, до плюс 20 обещают и без осадков. Что астрологи предсказали на сегодня, послушаем в ближайшие 5 минут на 106.9 FM.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 10-38.
3: Замерзли? Хочется тепла? Пора. Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
4: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио «Омега».

0: Там, где музыка прежде всего, радио Омега, в Тольятти 7 часов 15 минут. Какой мировой рекорд попытались установить в Нью-Йорке фанаты Человека-паука? Узнаем на 106.9 FM в предстоящие 5 минут. А сейчас на радио Омега Анна Романова и гороскоп на вторник.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вин, ваше личное восприятие может стать фильтром, искажающим реальность. Это тот день, когда не стоит доверять себе. Тельцы, позаботьтесь о своих личных нуждах. Это день концентрации на своем физическом состоянии и состоянии своих финансов. Близнецы, в любой непонятной ситуации импровизируйте. Это будет лучше, чем придерживаться плана, который не работает. Раки, день обостренной интуиции и четкого внутреннего понимания того, как именно нужно действовать. Потребуется смелость быть собой. Львы, день мелких побед и неожиданной удачи, но в то же время задержек и препятствий. Многие решения придется принимать буквально на лету. Девы, вы можете столкнуться с нехваткой средств или времени. Возможно, также внезапные проверки и необоснованные придирки к вашей работе. Весы, многое будет зависеть от случайностей. Можно будет отделять то, что действительно важно, от того, что вам просто нравится или не нравится. Скорпионы, реальное развитие событий будет не совсем таким, как вы предполагали. Придется переводить планы на более реалистичные рельсы. Стрельцы. День внезапных перемен. Коллеги и партнеры могут менять мнение в последний момент. Не фиксируйте никакие планы и договоренности. Козероги. Будет важно трезво оценить обстановку и определить реальный сценарий развития событий. По возможности не нарушайте никакие правила. Водолеи. День четкого выполнения обязанностей. Не увиливайте от личной ответственности. Слив в сложный момент испортит вашу репутацию. Рыбы, у вас появится дополнительное время для размышлений и принятия решений. Также могут появиться новые возможности.
3: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Всегда хорошая музыка на радио Омега. В Тольятти 7:20. За окном +11. На 106.9 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
2: Фанаты Человека-паука попытались установить мировой рекорд на фестивале Комик-кон в Нью-Йорке, одевшись в костюмы своего кумира. Правда, попытка провалилась, не хватило всего-то 36 наряженных. Дело в том, что регламент книги Гиннесса оказался строгим. К зачету принимались только классические красно-синие костюмы Питера Паркера. Эксперты дисквалифицировали или не допустили к участию сотни фанатов в альтернативных образах. Например, в черных костюмах-симбиотах, а также вариациях Майлза Моралеса или Гвен Стейси. Тех, кого в итоге посчитали и приняли, оказалось 649. А прежний рекорд установили в Малайзии. Там в 2023-м к выходу картины «Человек-паук через вселенные» в культовый костюм оделись одновременно 685 фанатов. Эта цифра и по сей день остается на вершине. Но, несмотря на неудачу с рекордом, поклонники Марвел отлично провели время на Нью-Йоркском фестивале и даже массово воссоздали знаменитый интернет-мем, где человеки-пауки указывают друг на друга пальцами.
3: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
6: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
7: Телефон рекламной службы 510-210.

0: На радио «Омега» золотые хиты. В Тольятти половина восьмого. На улице плюс 12 градусов. О погоде подробнее через минуту расскажу. Сначала краткий выпуск новостей на радио «Омега».
1: Здравствуйте. Совет ЕС завтра, 14 октября, обсудит ужесточение визового режима для россиян. В частности, возможно введение виз с ограниченным территориальным действием, которые позволяют

0: 8.49 в Тольятти. Музыка, которую мы любим, на радио Омега. Сейчас послушаем на 106.9 FM Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 13 октября 1933 года в Москве родился режиссер, которого называли мудрым сказочником и волшебником, сотворившим обыкновенное чудо, Марк Захаров. Он носил фамилию дедушки по матери. Отец Анатолий Ширинкин был под репрессиями, и родители в детстве поменяли сыну фамилию. Режиссером Марк Захаров стал случайно, пытался поступать в технические вузы, но маме вдруг приснился вещий сон о том, что нужно идти только в театральный. Окончив ГИТИС, он попал по распределению в Пермский драматический, где, как вспоминал сам, у него разыгралась фантазия. Он понял, что режиссура – его призвание, и он умеет руководить. Он подумывал остаться в Перми, но единственная любимая жена Нина настояла на возвращении в Москву. В столице Захаров работал в нескольких театрах, но, возглавив Линком в 73-м, руководил им до ухода из жизни в 2019-м. Театр теперь называется «Линком Марка Захарова».
4: Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло.
5: Тольятти, 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Радио Омега, 106,9 FM, в Тольятти, 9 часов 2 минуты, за окном плюс 13, днем до плюс 20 и без осадков. Новости на Радио Омега, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области назначили временных глав трех районов. Евгений Лаптев будет руководить Ставропольским районом, Наталья Шулепова – Волжским, а Нефтегорским – Роман Сухачев. Перед ним стоят задачи по привлечению инвестиций, внедрению современных управленческих решений, а также улучшению городской среды и социальных услуг. С начала года из Самарской области депортировали 800 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в региональном управлении службы судебных приставов. За минувшую неделю было выдворено более 20 иностранцев. Все граждане стран ближнего зарубежья. Они находились и работали в регионе без законных оснований. Нарушители не смогут ехать в Россию в ближайшие 5 лет. Банк Яндекса не будет начислять проценты за просрочку, если платеж не прошел из-за сбоя. Атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. С тех пор в сервисах компании и зависимых ресурсах фиксируются сбои. Специалисты продолжают восстанавливать сервисы. Часть функций Pay уже работает. Жителям Самарской области разослали 1 100 000 налоговых уведомлений, сообщили ФНС. Имущественные, земельные и транспортные налоги, а также НДФЛ нужно уплатить до 1 декабря. В этом году общая сумма начисленных налогов выросла примерно на 10%. В Самарской области назначены 3 новых председателя судов. Указом президента Светлана Новинкина возглавила Автозаводский райсуд Тольятти, Альберт Махаров – Октябрьский райсуд Самары, Наталья Майорова – Сергиевский районный суд. В Самарскую область пришло аномальное тепло. До конца текущей недели погода будет преимущественно ясной и сухой. До среды включительно дневная температура составит плюс 15-20 градусов, в четверг и пятницу до плюс 19. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Футбольный «Акрон» сыграет сегодня с московским «Локомотивом» в рамках Кубка России. Железнодорожники в текущем розыгрыше пока не одержали ни одной победы, в то время как тольяттинцы сейчас в числе лидеров своей группы. Посмотреть игру можно на телеканале «Матч Премьер». Доллар на сегодня 83,92 рубля. Евро 94 рубля и 4 копейки.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Омега ООО «Medical On Group» Тольятти. Медицинский центр. Бульвар Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Сегодня в Тольятти малооблачно, будет без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 13.
2: Реклама. Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева, 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Омега».

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Музыка, которую мы любим на радио Омега, в Тольятти 9 часов 12 минут. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. Хорошего вам утра вторника на календаре 13 октября. Сейчас за окном плюс 13, до плюс 20 разогреется днем. Дождя не предвидится. Астрологический прогноз на сегодня на радио Омега примерно через 4 минуты.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 93-98-93.
5: Центр кровли.
6: Телефон рекламной службы 510-210.
7: Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега. В Тольятти 9 часов 17 минут. С чем не справились фанаты Человека-паука в Нью-Йорке? Узнаем на 106.9 FM в предстоящие 5 минут. А сейчас на радио Омега Анна Романова и гороскоп на вторник.
1: Астрологический прогноз.
2: Доброе утро. Вин, ваше личное восприятие может стать фильтром, искажающим реальность. Это тот день, когда не стоит доверять себе. Тельцы, позаботьтесь о своих личных нуждах. Это день концентрации на своем физическом состоянии и состоянии своих финансов. Близнецы, в любой непонятной ситуации импровизируйте. Это будет лучше, чем придерживаться плана, который не работает. Раки, день обостренной интуиции и четкого внутреннего понимания того, как именно нужно действовать. Потребуется смелость быть собой. Львы, день мелких побед и неожиданной удачи, но в то же время задержек и препятствий. Многие решения придется принимать буквально на лету. Девы, вы можете столкнуться с нехваткой средств или времени. Возможно, также внезапные проверки и необоснованные придирки к вашей работе. Весы, многое будет зависеть от случайностей. Важно будет отделять то, что действительно важно, от того, что вам просто нравится или не нравится. Скорпионы, реальное развитие событий будет не совсем таким, как вы предполагали. Придется переводить планы на более реалистичные рельсы. Стрельцы. День внезапных перемен. Коллеги и партнеры могут менять мнение в последний момент. Не фиксируйте никакие планы и договоренности. Козероги. Будет важно трезво оценить обстановку и определить реальный сценарий развития событий. По возможности не нарушайте никакие правила. Водолеи. День четкого выполнения обязанностей. Не увиливайте от личной ответственности. Слив в сложный момент испортит вашу репутацию. Рыбы, у вас появится дополнительное время для размышлений и принятия решений. Также могут появиться новые возможности.
1: Тольятти, 106.9 FM. Радио

0: 9.22 в Тольятти. Всегда хорошая музыка на радио Омега. А сейчас на 106.9 FM мы встречаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Фанаты «Человека-паука» попытались установить мировой рекорд на фестивале «Комик-кон» в Нью-Йорке, одевшись в костюмы своего кумира. Правда, попытка провалилась, не хватило всего-то 36 наряженных. Дело в том, что регламент книги Гиннесса оказался строгим. К зачету принимались только классические красно-синие костюмы Питера Паркера. Эксперты дисквалифицировали или не допустили к участию сотни фанатов в альтернативных образах. Например, в черных костюмах-симбиотах, а также вариациях Майлза Моралеса или Гвен Стейси. Тех, кого в итоге посчитали и приняли, оказалось 649. А прежний рекорд установили в Малайзии. Там в 2023-м к выходу картины «Человек-паук через вселенные» в культовый костюм оделись одновременно 685 фанатов. Эта цифра и по сей день остается на вершине. Но, несмотря на неудачу с рекордом, поклонники Марвел отлично провели время на Нью-Йоркском фестивале и даже массово воссоздали знаменитый интернет-мем, где человеки-пауки указывают друг на друга пальцами.
4: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
5: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
6: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку «Тольятти молоко». Сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
7: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
6: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
8: Здоровым быть легко. С «Тольятти молоко».
9: Не упустите момент! Только с 1 октября по 15 ноября в компании «Маяк Металл» стартует акция «Золотая пора. Золотая выгода». При покупке металлочерепицы вы получаете парогидроизоляцию абсолютно бесплатно. «Маяк Металл» – ваш надежный партнер в строительстве. Подробности у менеджеров по телефону 718-666.
10: Телефон рекламной службы 510-210.
11: Радио Омега.

0: начались 8 октября. Повреждение спровоцировало масштаб
1: банковских переводов. Паломники оставляли свои деньги.
0: Об этом сообщает пресс-служба компании. Атаки на дата-центры Яндекса начались на прошлой неделе. Повреждение спровоцировало масштабные сбои в работе сервисов Яндекса и сторонних ресурсов у пользователей из России, Казахстана и Киргизии. Теплая погода задержится в Самарской области до конца недели, сообщает Приволжский гидрометцентр. Сегодня по региону до плюс 22 градусов, завтра до плюс 25. Затем температура начнет постепенно опускаться. В выходные пока тоже ожидают сухими и теплыми до плюс 15-20 градусов. На следующей неделе прогнозируются дожди и в районе плюс 13 днем. Плюсовые температуры по ночам, согласно прогнозу Гизметео, сохранятся до конца октября. Хоккейный ЦСКА ВВС на своем льду крупно уступил питерскому СКА ВМФ в регулярном сезоне Всероссийской хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 0-5. Это четвертое поражение самарцев по ходу домашней серии. Во всех матчах летчики проиграли в основное время. Следующая игра на выезде. 21 октября ЦСКА ВВС в Альметьевске встретится с Нефтяником. Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля и 4 копейки.
2: На радио Омега прогноз погоды. В Тольятти сегодня малооблачно будет, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3-8 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 15.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио Омега.

0: Золотые хиты на радио Омега в Тольятти 10 часов 12 минут на 106.9 FM. Время автомобильных новостей.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: На этой неделе в Париже проходит старейший в мире автосалон «Мондиаль де Лавто». Первая выставка состоялась еще в 1898-м. И тогда автомобиль допускался на стенд только после того, как своим ходом доезжал от Парижа до Версаля и обратно. И именно на этой площадке состоялись исторические премьеры. В 1936-м дебютировал народный «Фиат 500 Тополино». В 1955-м – революционный «Ситроен DS». А в 1973-м – первый серийный «Порше Турбо». В этом году ключевая тема – электрическая перезагрузка классических европейских линеек от «Рено» и «Ситроен». Особенным событием стало возвращение Mercedes-Benz. Немецкий концерн не выставлялся в Париже 8 лет, но в этот раз привез сразу 5 премьер. Новинки также покажут Audi, Volkswagen и Skoda. Не обойдется и без китайцев. Будет представлено сразу 20 брендов из Поднебесной. Ждем подробностей.
2: Тольятти, 106.9 FM. Радио «Омега».

0: 10:21 в Тольятти. Радио Омега. Отличная музыка для рабочего настроения. Вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника. На календаре 13 октября. За окном сейчас плюс 15 до 20, обещаю, днем и без осадков. Ну что, 6.9 FM. Послушаем прямо сейчас Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Пикачу совершил экскурсию по Международной космической станции. Европейское космическое агентство опубликовало видео, на котором плюшевая игрушка покемона путешествует по МКС. Вот такое организовано партнерство. Оно было придумано в рамках Всемирной недели космоса 2026. В видеоролике плюшевый Пикачу в костюме астронавта осматривает МКС вместе с астронавтом София Дено. В кадре француженка объясняет гостю принцип работы системы фильтрации воды на станции. Вообще, Пикачу стал для Софи в этой миссии верным другом. Игрушка провела на орбите 67 дней с 11 апреля по 17 июня.
4: Пика-пика! Пика-пика!
5: Реклама.
6: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
7: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил. Сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы. Гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37. 757 62 37 57.
5: Телефон рекламной службы 510 210.

0: Омега. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Омега.

0: Половина 11-го в Тольятти, радио Омега, музыка, которую мы любим, на улице плюс 16. О погоде более подробно поговорим примерно через минуту, а сейчас на 106.9 FM, коротко о свежих новостях, Руслан Химчак. Спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественные металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. В российских школах ведут единый стандарт оборудования кабинетов, сообщили в Минпросвещение. Особое внимание уделят кабинетам физики, математики и основ безопасности. Министром культуры Самарской области официально назначена Екатерина Матвеева. Распоряжение подписал губернатор. Ранее Матвеева возглавляла Министерство туризма, которое вошло в состав Минкульта. В Самарской области теплая погода сохранится до конца недели. На завтра синоптики прогнозируют летние плюс 25. До воскресенья включительно будет сухо. В выходные ожидается до плюс 20. На следующей неделе прогнозируются небольшие дожди и понижение температуры до плюс 13. Самарский ЦСКА ВВС крупно проиграл СКА ВМФ из Петербурга на своем льду. Матч регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги завершился со счетом 5-0. Следующая игра летчиков пройдет 21 октября в Бальметьевске против местного «Нефтяника».
2: Реклама. Дом почти достроен, пора и кровлей заняться.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети «Лига» при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТРК «Капитал». Второй этаж. ТЦ «Хитон». Второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
3: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Свежий хит на ресницах от группы «Градусы» на радио «Омега». Всегда хорошая музыка. В Тольятти половина 12-го. Продолжение часа на 106.9 FM. Примерно 15 минут музыки нон-стоп. Роберт Кристиан и Алис Шука на подходе с песней «In the End». А сейчас на радио «Омега» краткий выпуск новостей. Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Совет ЕС завтра, 14 октября, обсудит ужесточение визового режима для россиян. В частности, возможно введение виз с ограниченным территориальным действием, которые позволяют находиться только в странах, предоставивших визу. Российские семьи тратят в среднем 10% месячного дохода на репетиторов и учебные материалы для одного ребенка. Об этом пишут ведомости со ссылкой на исследование. Жителям Самарской области разослали 1 100 000 налоговых уведомлений. Налоги нужно уплатить до 1 декабря. Общая сумма начислений в этом году выросла примерно на 10%. В Самарской области до конца недели сохранится аномально теплая и сухая погода. Дневная температура будет выше плюс 15 градусов. Хоккейная «Лада» продлила серию поражений в регулярном чемпионате КХЛ до 10 матчей. В понедельник тольяттинцы уступили в гостях «Амуру». Встреча в Хабаровске завершилась со счетом 1-0.
0: На радио «Омега» о погоде. В Тольятти сегодня будет малооблачно, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, 3,8 метров в секунду. Температура днем плюс 18-20. Сейчас в Тольятти плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Омега. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 106.9 FM. Радио Омега.

0: Группа Secret Service на радио Омега, там, где музыка прежде всего, и где 15 октября пройдет день с хитами Вячеслава Бутусова. В честь юбилея на радио Омега каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя, а также групп Наутилус Помпилиус и Юпитер для слушателей старше 12 лет. Впереди на 106.9 FM подборка хитов из золотой коллекции радио Омега. Услышим Мариуса и Джулию, Рейн и Тайп немного раньше, а также In the Heat of the Night от Сандры.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Алтын спецодежда. Ваш проверенный эксперт в мире спецодежды. Консультации и подбор защитной одежды и обуви по телефону 8 800 550 23 24. Подробности на сайте altinsys.ru.
4: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом «Стан». Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
5: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
6: 16+. Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6. ОГРН 114-632-456-07.
7: Телефон рекламной службы 510-210.
8: Радио Омега.

Мариус и Джулия, золотая коллекция радио Омега. Дальше на 106.9 FM свежие новости и прогноз погоды на завтра. С вами был Дмитрий Рожков. Встретимся вновь утром в среду в 7.00. Желаю вам отличного продолжения вторника. Скоро уже присоединится к вам Алена Богданова. Прямо сейчас на радио Омега послушаем музыку, понятную без слов.

0: Это радио Омега, на 106.9 FM, 12 часов в Тольятти, на улице плюс 18 градусов, о погоде поговорим через пару минут, но прежде еще с новостями к нам Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области назначили временных глав трех районов. Евгений Лаптев будет руководить Ставропольским районом, Наталья Шулепова – Волжским, а Нефтегорским – Роман Сухачев. Перед ним стоят задачи по привлечению инвестиций, внедрению современных управленческих решений, а также улучшению городской среды и социальных услуг. С начала года из Самарской области депортировали 800 мигрантов-нарушителей. Об этом сообщили в региональном управлении службы судебных приставов. За минувшую неделю было выдворено более 20 иностранцев. Все граждане стран ближнего зарубежья. Они находились и работали в регионе без законных оснований. Нарушители не смогут ехать в Россию в ближайшие 5 лет. Банк Яндекса не будет начислять проценты за просрочку, если платеж не прошел из-за сбоя. Атаки на дата-центры Яндекса начались 8 октября. С тех пор в сервисах компании и зависимых ресурсах фиксируются сбои. Специалисты продолжают восстанавливать сервисы. Часть функций Pay уже работает. Жителям Самарской области разослали 1 100 000 налоговых уведомлений, сообщили ФНС. Имущественные, земельные и транспортные налоги, а также НДФЛ нужно уплатить до 1 декабря. В этом году общая сумма начисленных налогов выросла примерно на 10%. В Самарской области назначены 3 новых председателя судов. Указом президента Светлана Новинкина возглавила Автозаводский райсуд Тольятти, Альберт Махаров – Октябрьский райсуд Самары, Наталья Майорова – Сергиевский районный суд. В Самарскую область пришло аномальное тепло. До конца текущей недели погода будет преимущественно ясной и сухой. До среды включительно дневная температура составит плюс 15-20 градусов. В четверг и пятницу до плюс 19. Ночами ожидается от 4 до 9 градусов тепла. Футбольный «Акрон» сыграет сегодня с московским «Локомотивом» в рамках Кубка России. Железнодорожники в текущем розыгрыше пока не одержали ни одной победы, в то время как тольяттинцы сейчас в числе лидеров своей группы. Посмотреть игру можно на телеканале «Матч Премьер». Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля и 4 копейки.
0: Я расскажу о погоде. Спонсор ООО «Автозаводский рынок». На автозаводском рынке весь октябрь скидки до 50% на ковры, а также еженедельная скидка выходного дня 10% на все в столовой рынка и отдель бистро. Автозаводский рынок приглашает за покупками на Революционную 1. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается, ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду, ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Омега».

0: Эту великолепную песню нам подарила британская группа Dire Straits, Your Latest Trick на радио Омега. Меня зовут Алена Богданова, я сегодня здесь с вами. Хорошего вам вторника желаю. Далее на радио Омега, Лицей, послушаем их знаменитую «Осень».
1: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
2: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды. Целый миллион капелек.
3: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
4: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
5: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой миллион капелек. Источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
6: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
7: Телефон рекламной службы. 510-210.
8: Радио Омега.

0: проведем золотую осень с вами вместе под золотые хиты радио Омега. Только что группа «Лицей». Далее у нас танцевальный хит «Револва». Но прежде еще на радио Омега Анна Романова расскажет горячую десятку.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Караваи – это старинный ритуальный хлеб, который прошел большой путь от маленькой фигурки из теста до огромной, богато украшенной конструкции. Сегодня каравай. Изначально слово писалось через «о» – «куровай» и было связано с обрядовым хлебом в форме коровы, которая была символом богатства и благополучия. Очевидно, что каждый раз забивать на праздник живую корову было бы накладно. Изначально каравай был ржаным и делался на закваске. Пшеница на Руси долгое время была дорогой, так что старинный каравай был плотным и темным. Для ритуального каравая муку и воду нельзя было просто взять из одной кадушки. Воду обязательно носили из 7 разных колодцев или из 7 разных рек. А муку брали из 7 разных мешков. Считалось, что так хлеб собирает в себя силу всей общины и земли. Тесто для каравая доверяли месить только замужним женщинам, которые были счастливы в браке и имели здоровых детей. Украшения на каравае не ели. Они делались из пресного или крутого теста, из муки, воды, яичных белков и соли. Дело в том, что украшения из дрожжевого теста при выпекании сильно раздуваются. Пока каравай сидел в печи, в доме запрещалось громко разговаривать, хлопать дверями и смотреть в печное окошко. Верили, что завистливый глаз заставляет тесто опадать или трескаться. В некоторых регионах каравай заменял собой брачный договор. До тех пор, пока каравай не был испечен, разрезан и съеден всей общиной, брак не считался законным, даже если священник уже обвенчал молодых в церкви. В купеческой и боярской среде существовала традиция богатого свадебного каравая. Внутри запекали золотые или серебряные монеты, которые при разрезании должны были достаться молодым, как первый семейный капитал. При дворе русских царей существовал целый каравайный чин – официальный государственный регламент по изготовлению свадебных хлебов для царей. У царских караваев были не только носители, но и охранители, которые следили, чтобы к караваю не прикоснулся посторонний человек. И что на первом месте? Присказка «каравай, каравай, кого хочешь, выбирай» изначально была свадебной. Это был сложный ритуал выбора невесты, когда жених должен был обходить караваем хоровод девушек. Невеста выбиралась с присказкой «кого люблю, того возьму». Отламывая кусочек от каравая, девушка соглашалась на замужество.
2: Горячая десятка Анны Романовой.

0: Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега. Радио Омега.
1: Безупречная атмосфера и возможность сосредоточиться на важном.
0: Мы работаем вместе с вами. Радио Омега.

0: Радио Омега, Aerosmith, Crazy. Дальше у нас с вами еще современный хит Stay. До этого расскажу о погоде. Но прежде еще с новостями к нам на Радио Омега. Руслан Химчак, спонсор выпуска ООО «Тольяттинский завод легких конструкций». Компания «Центр кровли» гарантирует качественный металлочерепицу и профлист собственного производства.
1: Здравствуйте. Россияне не могут погасить кредитные карты из-за налоговых долгов. По данным газеты «Известия», люди жалуются, что банки списывают деньги, предназначенные для погашения кредиток, в счет налоговых долгов. Из-за этого у клиентов возникают просрочки, начисляются проценты и ухудшается кредитная история. Проблема связана с тем, что с прошлого ноября налоговая служба получила право без суда взыскивать неоспариваемые налоговые долги. В Самарском микрорайоне Волгарь снова обнаружили превышение нормы содержания сероводорода в воздухе. Об этом сообщает Приволжский гидрометцентр. Студентам, отчисленным за нарушение дисциплины, хотят запретить повторно поступать в университет. Такое ограничение будет действовать 5 лет. С предложением выступила Миноборнауки. При этом запрет будет касаться только учебного заведения, из которого студента отчислили. Если приказ утвердят, новые правила начнут действовать с марта следующего года. Сегодня «Акрон» сыграет с московским «Локомотивом» в Кубке России. Тольяттинцы в числе лидеров группы. «Локомотив» пока не одержал побед. Начало матча в 19:30. Трансляция на «Матч Премьер».
2: Реклама. Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою? В ответе за качество ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство, профнастил, черепица, надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Звоните 69-62-85.
3: Центр кровли.
0: На Радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Тольятти, 13:02. Это радио Омега на 106.9 FM. Прямо сейчас новости нам расскажет Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Банки столкнулись с беспрецедентным потоком запросов о должниках от службы судебных приставов. Из-за этого в некоторых кредитных организациях нагрузка выросла в 30 раз. Ответить на запрос банк обязан за 3 дня, а за каждую просрочку грозит штраф до 100 тысяч рублей. Приставы собираются рассылать такие запросы регулярно, поскольку закон не ограничивает их число. Банкиры просят Центробанк вмешаться. Министром культуры Самарской области назначена Екатерина Матвеева. Распоряжение подписал губернатор Вячеслав Федорищев. Ранее Матвеева возглавляла Министерство туризма, которое после реструктуризации правительства объединили с Минкультом. Прежний министр культуры Ирина Калягина стала председателем областной общественной палаты, сменив Виктора Сойфера. Вместе с ним организацию покинул экс-губернатор Самарской области Константин Титов. Теплая погода задержится в Самарской области до конца недели, сообщает Приволжский гидрометцентр. Сегодня по региону до плюс 22 градусов, завтра до плюс 25. Затем температура начнет постепенно опускаться. В выходные пока тоже ожидают сухими и теплыми до плюс 15-20 градусов. На следующей неделе прогнозируются дожди и в районе плюс 13 днем. Плюсовые температуры по ночам, согласно прогнозу Гизметео, сохранятся до конца октября. Российские школьники стали чаще обращаться к психологам. Осенью количество таких консультаций увеличивается вдвое по сравнению с летом, сообщает «Известия». Чаще всего за помощью обращаются подростки от 12 до 16 лет. Основные проблемы школьников – тревожность, низкая самооценка, депрессивные состояния, перепады настроения и трудности в общении со сверстниками. Хоккейный ЦСКА ВВС на своем льду крупно уступил питерскому СКА ВМФ в регулярном сезоне Всероссийской хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 0-5. Это четвертое поражение самарцев по ходу домашней серии. Во всех матчах летчики проиграли в основное время. Следующая игра на выезде. 21 октября ЦСКА ВВС в Альметьевске встретится с нефтяником. Доллар на сегодня 83 рубля 92 копейки, евро 94 рубля и 4 копейки.
0: Прямо сейчас в погоде спонсор ООО «Автозаводский рынок». «Автозаводский рынок» примет на работу дворников. Зарплата от 46 тысяч рублей с НДФЛ. График работы 3/1, 7 до 16 часов. Официальное трудоустройство, полный соцпакет. Телефон 33-28-88. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается. Ветер юг-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
2: Пять песен о любви на радио Омега украсят ваш день.
3: На радио Омега пять песен о любви.

На радио Омега Тедди Свимс, который спел нам о том, что он знает, что будет дальше, как будут развиваться отношения мистера Новый Тол или мистера Всезнайка. Только что. Это наш с вами пятерка песен только про любовь, а я знаю, что нас с вами ждет в ближайшее время. Послушаем скоро Brainstorm Maybe. До этого Светлану Владимирскую «Мальчик мой» на радио Омега.

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: Лидер фармацевтической отрасли России, компания «Озонфарм», приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
2: Замерзли? Хочется тепла? Пора! Тысяча мелочей для вас по сниженным ценам. Обогреватели, конвекторы, водонагреватели, тепловентиляторы и тепловые пушки. Магазин «Тысяча мелочей». Тепло и уют в доме.
3: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
4: Правильно говорить «сажать». Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
3: Правильно, это сажать с елы-палы.
5: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки фермерская 14А.
4: С этим не поспоришь.

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: На радио Омега обновленная версия хита «Келлис Выспа». Друзья, 15 октября, день с хитами Вячеслава Бутусова на радио Омега. В честь юбилея на радио Омега каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя, а также групп «Наутилус Помпилиус» и «Юпитер» для лиц старше 12 лет. Я смотрю вперед, а там у нас с вами золотая коллекция, в ней Мадонна, Кайли Миноук и Police Every Breath You Take. Радио Омега для вас через минуту.
1: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
2: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63-2507. Адвокатский кабинет 1038.
3: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сети Лига. При покупке костюма, костюм в подарок. При покупке рубашки, рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
4: Ждать или покупать? Вот в чем вопрос. Не будет идеального момента. Есть момент, когда ты решаешь начать действовать. До конца октября от 100 тысяч рублей за квадратный метр в жилых кварталах «Легенда». Широкоформатные окна, потолки 2,7 метра, небольшое количество квартир на этаже и собственная котельная. Дом сдан. Жилые кварталы «Легенда». Комфорт-класс доступнее, чем вам кажется. Телефон в Самаре 846-379-25-25.
2: Акция действует от 30 октября 26 года. Число квартир участвует.
3: Весь кинозал в твоих руках. Хватит делить экран с незнакомцами и ловить блики от телефонных экранов. В Море Синема кино – это твоя личная вселенная. Арендуй кинозал на специальных условиях для свидания, встречи с друзьями или кинособытия. Оставь заявку на mori.film.
2: 16+.
5: Море Синема Тольятти, город Тольятти, Автозаводское шоссе, дом 6, ОГРН 114-632-456-07.
6: Где моя большая ложка?
7: Где моя большая кружка?
8: А где моя большая кастрюля?
7: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

0: Реклама.
1: В гипермаркете «Маяк». Скумбрия 595,90. Чай черный. ТЭС 159,90. Гипермаркет «Маяк». Новозаводская 53. Автозаводское шоссе 8.
2: Утепляйся вместе с «Алтын спецодежда». Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsis.ru.
3: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
4: Телефон рекламной службы 510-210.
5: Радио Омега.
4: Музыка, понятная без слов. На радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 14 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: когда музыканты в жизни испытывают очень сильные чувства, то на свет появляются такие прекрасные песни, как это «Love is on the line» Джека Сайваретти, «Радио Омега», музыка, которую мы любим. Далее «Ронда», «Бледный бармен».
1: Реклама.
2: Где моя большая ложка?
1: Где моя большая кружка?
2: А где моя большая кастрюля?
1: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
3: Medical On Group Тольятти. Инновационные методики лечения и точная диагностика на передовом оборудовании. УЗИ, эндокринолог, дерматолог, проктолог, гинеколог и уролог. Все высококлассные специалисты в одном центре. Скажите кодовое слово «Омега» и получите скидку 10%. Ждем вас. Татищева 25А. Телефон 50-20-20. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
5: Телефон рекламной службы. 510-210.
6: Радио «Омега».

0: радио «Омега».
1: Помогает сохранить настроение в течение рабочего дня.
0: Ваш надежный коллега. Радио «Омега».

0: Реклама. Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер ГАК в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. ГАК. Всегда уверен.
1: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили ГАК GS8 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр «Шевр». Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно.
3: Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю.
2: Сыр «Шевр». Когда хочется чего-то особенного.
4: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
5: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
6: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
7: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
8: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката, профнастил, сетка всех видов, печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики, сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62-37-57. 62-37-57.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: 106.9 FM. В Тольятти 15 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Радио Омега, Уитни Хьюстон и Энрике Иглесиас. А дальше у нас с вами еще Вячеслав Бутусов. Послушаем прощальное письмо. И, кстати, 15 октября день с хитами Вячеслава Бутусова. В честь юбилея на Радио Омега каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя, а также групп Наутилус Помпилиус и Юпитер для лиц старше 12 лет.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озонфарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озонфарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.

0: Разговариваем с клиентом на его языке. ТИСО. Обслуживание компьютерной техники юрлиц. Решение любых, да, любых IT-задач. И очень-очень разумные цены. ТИСО. Профессионалы своего дела. Уже более 15 лет. Телефон горячей линии 63 20 36.
1: Подарок меломанам. Только один вечер в Тольятти. Смут-джаз, фанк, драйв и взрывные импровизации от музыкантов европейского уровня. 21 октября в Тольяттинской филармонии Ярослав Сапожинский и Джо Бенд. Билеты на сайте филармонии 6+.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: Реклама. Выставка «Осенний салон» в Олимпе. Верхняя одежда, трикотаж, сумки, косметика, товары для дома. Приморский 49, ОСК «Олимп» с 21 по 25 октября. 12+.
1: Чтобы расти здоровыми, нужно пить много воды и целый миллион капелек.
2: Да, я тоже пью воду миллион капелек.
3: Мама говорит, что с ней мы растем сильными.
4: Ваши дети растут и познают мир. Познакомьте их с качественной артезианской водой «Миллион капелек», источником живительной силы и энергии вашей семьи. Звоните 700-007. ООО «Сияние». Бульвар Итальянский, 24. ОГРН 123-630-0027-919.
5: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
6: Правильно говорить «сажать». Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
5: Правильно, это сажать с елы-палы.
7: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки «Фермерская 14А».
6: С этим не поспоришь.
8: Где моя большая ложка?
9: Где моя большая кружка?
10: А где моя большая кастрюля?
9: В магазине «Тысяча мелочей». Огромный выбор посуды для большой и маленькой семьи. Магазин «Тысяча мелочей». Тысяча товаров для уютного дома.
11: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
12: Телефон рекламной службы. 510-210.
13: Радио «Омега».

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Реклама. Гранит памяти. Качество на совесть. Закажите памятник в рассрочку до 12 месяцев. Без процентов, без банков и переплат. Звоните 417-900.
1: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко. Сыр Шевр. Думала в салат добавить. А его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр Шевр. Когда хочется чего-то особенного.
2: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
3: В этом сыре дырочки большие, а цена, наоборот, маленькая. Во всех супермаркетах «Миндаль». Сыр «Маздам» традиции сыроваров. Всего 599 рублей 99 копеек за килограмм. Нарезайте щедрее. За такую цену можно. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
4: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
5: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
6: Телефон рекламной службы. 510-210.
7: Радио

0: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио Омега.

0: Игорь Корнелюк, музыка, которую мы любим, на радио Омега. И, друзья, напомню, что 15 октября у нас с вами будет день с хитами Вячеслава Бутусова. В честь юбилея на радио Омега каждый час будут звучать лучшие песни любимого исполнителя, а также групп Наутилус Помпилиус и Юпитер для лиц старше 12 лет. Далее у нас с вами еще золотой хит Тото Кутуньо, Соланой, а до этого современная композиция Dive Into Me.
1: Реклама.
2: Алло, Наташ, хочу с тобой поделиться. Купила новинку Тольятти молоко, сыр шевр. Думала в салат добавить, а его и на бутерброд можно, и в пасту, и даже яичницу жарить. И выглядит на тарелке очень стильно. Спасибо, что сказала. У меня как раз скоро гости. Обязательно куплю. Сыр шевр. Когда хочется чего-то особенного.
3: Здоровым быть легко. С Тольятти молоко.
4: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. В сети Лига при покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТД Ленинский, первый этаж. ТЦ Миндаль, второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
5: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство наборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57. 62 37 57.
6: Телефон рекламной службы 510 210.
2: Радио Омега.

0: Если нравится музыка «Радио Омега», добавьте нас в избранное и будем вместе.
1: «Радио Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 1038.
2: Кто в море рекламы, всегда на плаву. Кому доверяют крышу свою. В ответе за качество. Ваш центр кровли. Уже 20 лет успешной торговли. Свое производство. Профнастил. Черепица. Надежный партнер. Нам есть чем гордиться. Телефон 500-520.
3: Центр кровли.
4: Утепляйся вместе с Алтын спецодежда. Зимняя рабочая одежда и спецобувь в наших магазинах. Дзержинского 68А и Лесная 36. Телефон 78-24-23. Наш сайт altinsis.ru.
5: Супермаркет «Миндаль» объявляет сезон икриной форели открытым. Еженедельные поставки, премиальное качество. Идеальные для гриля, духовки или засолки. Всего 1399 рублей за килограмм. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее. Наличие икры в каждой рыбе не гарантируется.
6: Инспектор Иванов, гражданин, вы куда несетесь? Вы видите, какой знак висит?
7: Конечно, вижу знак «Стоп-цены», поэтому и тороплюсь в мебельный дом.
8: Качественная мебель на любой вкус ждет вас в мебельном доме на 40 лет Победы, 14.
9: Телефон рекламной службы 510-210.
10: Радио «Омега».

Радио Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

Легендарные песни и лучшие хиты наших дней на одной волне. 106,9 FM. Радио «Маяк».

0: 89 FM. В Тольятти 20 часов.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Омега.

0: Леонид Агутин на радио Омега. Далее у нас с вами Морган Уоллен на Love Somebody. Но прежде еще на радио Омега послушаем минуту драйва.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: УАЗ развивается планомерно, в своем темпе. И на днях объявил, что начинает оснащать свои внедорожники новой отечественной системой активной безопасности TCS. По сути, это эволюция привычной антиблокировочной системы тормозов. Но теперь электроника будет брать под полный контроль курсовую устойчивость и пробуксовку автомобиля. Например, если вы трогаетесь в крутую горку, умные помощники не дадут машине откатиться назад. В случае экстренного нажатия на педаль в критический момент, электроника сама мгновенно увеличит давление в тормозах. А самое важное новшество касается бездорожья. Система способна имитировать блокировку дифференциала. Как только одно из колес теряет зацеп или зависает в воздухе, алгоритм тут же мягко его притормаживает, перераспределяя всю тягу на то колесо, которое крепче держится на поверхности. Разработчики подчеркивают, что калибровали софт не только для загородных трасс, но и для скользких городских улиц. Новый комплекс начнут ставить на бензиновые и дизельные модификации Патриота, пикапа и коммерческого грузовика Профи.
1: Реклама. Лидер фармацевтической отрасли России компания «Озон Фарм» приглашает на работу химиков, инженера электроники, механика участка, санитарок, уборщиков, грузчиков. Официальное трудоустройство, бесплатная доставка и питание, внутреннее обучение и высокая заработная плата. Место работы – особая экономическая зона Тольятти. Подробности на сайте ozonfarm.ru и по телефону в Тольятти 66 97 97. Работа в «Озон Фарм» – это стабильность и надежность на долгие годы.
4: Алиса, как правильно садить гортензии и туи в октябре?
5: Правильно говорить сажать. Растения с закрытой корневой системой можно сажать до устойчивых заморозков.
4: Правильно, это сажать с елы-палы.
6: В питомнике елы-палы цены от 300 рублей. Весь октябрь большая осенняя распродажа со скидками до 70%. Елы-палы, подстепки фермерская 14А.
5: С этим не поспоришь.
7: Хочется тепла? У нас жара не заканчивается. Сити Лига. При покупке костюма – костюм в подарок. При покупке рубашки – рубашка в подарок. ТК «Алтын» – первый этаж. ТРЦ «Аэрохолл» – второй этаж. Акция действует на день выхода рекламы. Количество товара и подарков ограничено.
1: Телефон рекламной службы. 510-210.
2: Радио «Омега».

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Автозаводский рынок приглашает за вкусными и полезными для здоровья натуральными продуктами от производителя и поставщиков Самарской области. Свежее мясо и рыба, деревенское молоко и сметана. Настоящий мед с пасеки. Каждую неделю скидки до 50%. Работаем ежедневно. Автозаводский рынок. Нас выбирает город. Приглашаем арендаторов к сотрудничеству.
3: Ты решаешь, куда отправиться в путь. Ты решаешь, когда отправиться в путь. Ты решаешь, зачем. За выгодой до 800 тысяч рублей в «Автолидер ГАК». «ГАК GS8». Полный привод, твердый характер и современные технологии. Ты решаешь. Официальный дилер «ГАК» в Тольятти «Автолидер». Обводное шоссе 8. Телефон 772-38. «ГАК». Всегда уверен.
4: Выгода достигается путем сдачи автомобиля в трейд-ин. Распространяется на автомобили «ГАК GS8» 2025-2026 года выпуска. Выгода действительно до 31 октября 2026 года. Подробности уточните в отделе продаж «Автолидер ГАК» или по телефону 772-38.
5: Ульяновск зовет! В аквапарк улет! Спеши! На сайте билет покупай! Минус 30 при покупке онлайн! Горки, бассейны, сауны для семьи и друзей! Сэкономь минус 30% и в улет скорей! Улетно и выгодно отдыхай! Улет! Ульяновск! Приезжай! Подробности aquaulet.ru. ООО «Акваленд». УГРН 124-730-00-42-25. Ульяновск. 0+.
6: Телефон рекламной службы 510-210.

0: ты. На радио Омега, Амель Бенд, My Philosophy. Далее у нас с вами новая песня Тейлор Свифт, Patient Zero. Но прежде еще Анна Романова расскажет гороскоп на завтра.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это гороскоп на завтра. Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможны неприятные разговоры и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы. Опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы. Настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги. Может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи. Придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых, весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
1: Спасибо, что выбрали 106.9 FM. 106.9 FM.

0: 66.
1: База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Большой выбор металлопроката. Профнастил, сетка всех видов. Печи, баки, дымоходы, гвозди, саморезы, краски и герметики. Сантехника. Собственное производство доборных элементов кровли и вентиляционных систем. База строительных материалов на обводном шоссе 23А. Телефон 62 37 57 62 37.

0: 37-57.
1: Вы скучали? Мы тоже. Театр «Колесо» открыл 39-й театральный сезон. Ждем вас, любимые наши зрители, в афише классика и премьеры, комедии и драмы. 12+. Билеты на сайте и в кассе театра. «Колесо». Ваши любимые истории на сцене.
2: МАУ городского округа Тольятти. Драматический театр «Колесо» имени Глеба Борисовича Дроздова. Адрес: город Тольятти, улица Ленинградская, 31. ОГРН 102-630-199-0330.
3: Униформа от «Алтын спецодежда» – это надежная защита работников от агрессивных воздействий, а также комфорт и узнаваемость.
4: Большой выбор спецодежды по адресам Дзержинского 68А и Лесная 36. Подробнее на altinsis.rf.
5: Телефон рекламной службы 510-210.
6: Радио

0: 106,9 FM. В Тольятти 21 час.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега.

0: Диего. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

0: Реклама. Милюков поможет избавиться от долгов. Милюков поможет избавиться от долгов. Помощь в процедурах банкротств граждан. Телефон в Тольятти 71-24-44.
1: Адвокат Милюков Андрей Анатольевич. Оказание квалифицированной юридической помощи в процедурах банкротства граждан. Регистрационный номер 63/2507. Адвокатский кабинет 10-38.
2: Телефон рекламной службы 510-210.
3: Радио «Омега».

0: 106.9 FM. В Тольятти 22 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова, это «Гороскоп на завтра». Вен, можете рассчитывать на удачу в финансовых вопросах. Условия работы будут выгодными, а сотрудничество успешным. Тельцы, день далеких целей и больших планов. Решить повседневные вопросы будет куда сложней. Близнецы, возможно, неприятный разговор и плохое самочувствие. Есть вероятность задержек и ошибок. Раки, вы можете столкнуться с последствиями прошлого выбора. Например, придется что-то переделывать или подстраиваться под неудобства. Львы, день трезвых решений, на которые не должны влиять эмоции. Возможно, столкновение с официальными инстанциями или сопротивлением партнеров. Девы, чувство долга может пересилить чувство опасности. И это не очень хорошо. Вы можете поставить себя в очень неудобное положение. Весы. Семейные обстоятельства могут помешать принятию решений и создать напряжение. Велика вероятность ссор. Скорпионы. Опирайтесь на верных вам людей. Новые партнеры могут подвести или оказаться не теми, кто вам нужен. Стрельцы. Настало время строить новые планы. Это хороший день для составления пошагового плана действий на ближайшее время. Козероги. Может появиться соблазн потратить много денег или замахнуться на амбициозный проект. Будьте аккуратны, вам может не хватить сил. Водолеи. Придется выходить из зоны комфорта. Впрочем, это натолкнет вас на новые мысли и новых весьма интересных людей. Рыбы. День повышенной эмоциональности. Разум может полностью отключиться, уступив место обидам или гневу. Не принимайте решений.
3: Романтический вечер

0: 99 FM. В Тольятти 23 часа.
1: На радио Омега о погоде. Завтра у нас с вами будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный от 4 до 9 метров в секунду. Ночью плюс 11-13 градусов, а днем плюс 17-19.
2: СМИ радио Омега. Зарегистрировано управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио Омега. Романтический.

0: 106.9 FM. В Тольятти полночь.
1: СМИ радио «Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаю,

0: Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 106.9 FM. Радио «Омега».

0: Мега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.

Омега. Золотые хиты вне времени. Все на одной волне. 106.9 FM. Радио Омега.

0: 96.9 FM. В Тольятти 3 часа.
1: СМИ «Радио Омега». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер серии L номер 263-00-936 от 23 мая 2018 года.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Омега. Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио Омега.